эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Реклама. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
2: Дэнс лето!
3: На рекорде. Дэнс.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио.

0: Ригарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро всем, 7 утра, и Капера на рекорде.
3: Доброе утро, наконец-то пятница, 19 июня, всех поздравляю.
4: Всем прекрасного начала дня и завершения этой рабочей недели.
2: А мы с вами в пятницу, да, сегодня у нас два гороскопа ожидается. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями совсем скоро. Еда за 10 минут, что-то очень сложное прозвучит в рецепте. И игрушка, конечно же, за приз твоих каперов. Техноблок от Фила, с ним же и пообщаемся. Горячие новости, все это будет впереди. А пока начинаем с «Есть поводов», что там сегодня на пятницу.
3: Что сегодня самый счастливый день в году. Это название почему-то праздника.
4: С чего вдруг?
3: Ребята, пусть у вас сегодня будет самый счастливый день в году. Ну почему нет?
2: Отлично, Всемирный день неспешной прогулки. Мне сегодня тоже неспешная прогулка со счастьем. Выглядит странно.
4: Мог попробовал, прикольно.
3: А? Да. День наблюдения за облаками и день бабочек.
2: Ага, так, Всемирный день детского футбола у нас сегодня.
3: День русалок.
2: Русалок, Международный день коробки.
3: Коробка.
4: Совместить все праздники в один.
2: В одну коробку.
4: В коробке, да, играют в футбол, и там на воротах русалки.
2: Я тоже почему-то подумал про коробку футбольную.
4: Ну да.
2: А не просто обычную. День мартини США, кому интересно. Спиртоглотов еще.
3: А это кто?
2: Это те, кто любят спирт, наверное. Я так понимаю.
4: Которые не пьют, а прям просто глотают.
3: Вообще сегодня состоялся первый в мире бейсбольный матч.
2: Знаешь правила бейсбола?
3: Нет, конечно. Ну, а ты играешь?
2: Нет, у нас нет.
3: А знаешь правила?
2: Да, правила знаю, но играть не умею.
4: Но бита лежит, да, в машине?
3: Кстати, да. У меня, кстати, тоже.
4: Бита у всех есть, по-моему.
2: Но я и мяч вожу, мало ли что, вдруг спросят, зачем.
3: Подождите, а может быть, какой ты спортсмен?
4: Какой ты спортсмен?
3: Ну, какой ты спортсмен?
4: Я...
3: Кто из нас бегун, кто пловец?
4: Бывший спортсмен.
3: Я синхронистка.
2: Ага, неплохо. А-а-а. Друзья, давайте голосовыми. Какой вы спортсмен этим утром? Ждем ваши голосовые сообщения. Будем их включать из чата мобильного приложения Рекорда. Вы и каперы, погнали.
0: Дэнс лето.
1: На рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 19 июня прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вы можете оказаться перед проблемой выбора, причем в том месте, где ожидаете меньше всего.
3: Тельцы, сегодня вы, наконец, можете добиться внимания, которого так желаете.
1: Близнецы, не позволяйте упрямству или непониманию, а этим вы и будете грешить сегодня, обречь вас на одиночество.
2: Раки, сегодня мир будет казаться вам местом серым и скучным до тех пор, пока вы не изволите его раскрасить.
3: Львы, вы все уже обдумали накануне, теперь действуйте, только не очень агрессивно.
1: Девы, постарайтесь свести до минимума личные контакты.
2: Весы, сегодня с вами никто не станет соглашаться, и в основном потому, что вы будете целиком и полностью правы.
3: Скорпионы, сегодня вам будет особенно тяжело признать свою ошибку, поэтому просто ее не совершайте.
1: Стрельцы, сегодня вы можете оказаться немного оторваны от действительности.
2: Козероги, сегодня окружавший вас в последнее время густой туман начнет потихоньку развеиваться.
3: Водолеи, сегодня вы будете чрезмерно риски, поэтому постарайтесь контролировать свои слова.
1: А рыбы, сегодня вы будете не просто привлекать к себе внимание людей, а завораживать их. Всем хорошего дня, друзья!

0: Друзья, напоминаем, что ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какой вы спортсмен? С этим нужно записать голос, и мы скоро послушаем их в прямом эфире. Там Apple собирается повышать цены на все свои гаджеты, представляете? Об этом Тим Кук сказал. Тим Кук говорит, ребята, мировой дефицит памяти. Пока что компания сдерживает цены за счет запасов. Но знаете, мы скоро повысим цены. Он же уходит с поста, вы в курсе? Там же уже новый будет руководитель. И он
1: когда
0: вот,
1: он уходит?
0: Ну вот на днях должен уже как. И он решил такой в конце вот нам всем подкинуть, вот такую подложить крысу.
2: То есть Тим Кук решил повысить цены, тем самым оправдав то, в чем он признался несколько лет назад, да?
0: Да,
2: то есть доказал, так сказать, действиями.
0: Не, ну, кстати, все цены на технику будут повышаться. Реально, Фил говорил, из-за как раз-таки нехватки памяти.
1: Я вам больше скажу, цены вообще на все всегда повышаются.
0: Но здесь очень ощутимо будет.
2: Не, техника, понятно, там с памятью, да, проблемы, с носителями памяти.
0: Это все из-за искусственного интеллекта. Это все из-за видосиков с клубникой и бананом. Вот то, что мы генерим котиков.
2: Это я понял. Огурцы почему дорожают? Там-то какая память?
0: Подешевели.
2: Генетическая. А, стоп, там же память земли.
1: А, кстати, почему подешевели? Кто? Завезли?
0: В избытке.
1: Или... выросли. Так выросли это... свои. До этого были импортные, дорогие, да?
2: Ну, так возможно, это был искусственный ажиотаж, скорее, создали.
0: Сахаром, помнишь, и гречкой? Вот сейчас с айфонами,
1: кстати, да,
0: будет так же.
2: Баб... Закупаться айфонами
1: надо? А ты, я прям смотрю, помогаешь. Ты сейчас вбросил специально, чтобы все побежали.
0: Так я наоборот позаботился о том, чтобы не переплачивали. Сейчас бабульки пойдут айфоны скупать, скажут, яблоки.
1: Ты сейчас, ты сейчас спрос увеличишь, поэтому ценник еще поднимут.
2: А нормально. У нас так работает?
1: Как да.
0: Ну, на рекорде увеличивают спрос, и люди идут все скупают. Ну все.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия изменит тактику и будет наносить удары по объектам на территории Украины на постоянной основе. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, назвав такие действия ответом на атаки Киева, в том числе на вчерашний налет беспилотников на Москву. По его словам, целью станут объекты, от которых зависит боеспособность украинской армии. Семейную ипотеку в России с 1 июля могут изменить и привязать условия к программе к числу детей в семье. Как заявил замминистра строительства, обновленный механизм должен стимулировать рождаемость. Ранее обсуждалась идея повысить ставку до 12% для семей с одним ребенком, сохранить 6% для семей с двумя детьми и снизить до 4% при наличии 3 детей. Блогера Александра Митрошина приговорили к 3 годам условно по делу о легализации денежных средств. Такое решение вынесут в Москве. Кроме того, ей назначили штраф в размере 900 тысяч рублей. Ранее прокуратура также просила конфисковать часть средств, фигурирующих в деле. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Эту осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». 3 иностранных артиста – Ронский Спирит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Вики и Статиум. 7 ноября – Санкт-Петербург, Temple of Dir. «Трансмиссия Портал». Предпродажа билетов по специальной цене до 25 июня на сайте Радио Рекорд 18+. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Рекорд реклама. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Tank 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank.
4: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Но новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Рекорд. Рекорд.

0: Ваши голосовые слушаем, какие вы спортсмены этим утром. Уверен, что не суперактивные, ставлю на это. Поехали, начнем, пожалуй, мы с неизвестного слушателя. Ну, давайте имена указывать в чате мобильного приложения «Рекорд». И фотки все поставим, так?
1: Тогда будем вас объявлять.
0: Да, и видеть тоже.
2: Всем доброе утро. Сегодня я, в общем, из спорта, шахматист. Иду, короче, такой на работу. Думаю, как бы мне поменьше работать. А еще такая многоходовочка, как бы, да, чтобы в пятницу пораньше домой идти. Еще моментик. Русик Севастопольский, привет, братишка.
0: А? Многоходовочка.
1: Мне послышалось эскорт шахматист.
3: Нет. Уйти пораньше, это же ферзевый гамбит.
1: Андрей не смог голосовым, написал буквами. Я сегодня тяжелоатлет, потому что люблю по выходным носить диван на спине.
0: А отец Никон.
4: Доброе утро, друзья.
1: Привет.
4: Я сегодня легкоатлет. И не просто легкоатлет, а очень известный Усейн Болт. Потому что с утра в чат, в группу нашей компании написали, что зарплата сегодня не будет, а будет в понедельник.
0: Да. Ну, а так вот, наконец-то.
4: Поэтому все в компании сегодня немножко Усейн Болт.
1: Алексей Борец, который проиграл бой с кроватью и одеялом.
0: Линуська.
5: Доброе утро. Я сегодня точно шахматист. А завтра я займусь кёрлингом, потому что швабра. Всем хорошего денечка.
3: Я знаю, почему люди выбирают шахматы сейчас спортом. Потому что ты приходишь, рядом с тобой по-любому есть королева, где там сидит король, два коня, которые там
1: да
3: что-то
1: делают. Да и ты сидишь.
3: И я сижу, ферзь.
0: Александр.
6: Всем доброе утро, здравствуйте. Я себя ощущаю футболистом, который, не вошел в игру, немного тренерскую установку не понял. И мне нужен все второй тайм. Перерыв, я допинг употреблю в виде кофе, и все получится. Мы выиграем.
0: Ну, самое время, да, употребить допинг в виде кофе. Ну, самое отличное утро.
3: Только не переборщи с ним.
7: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама. Мечтаете о красивой улыбке? Только до конца августа в Дента Плюс цирконевая коронка на свой зуб всего за 19 900 рублей. Современная эстетика, прочность и комфорт по выгодной цене. Количество мест по акции ограничено. Записывайтесь прямо сейчас. 45 45 45. Дента Плюс. Улыбайтесь уверенно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Что, уехала? А твой-то там, наверное, баб водит.
3: Ну, давай посмотрим. У меня же теперь домофон CityLink с камерой. Так, так, так. Вот он, голубчик. Ой, опять с квасом. 3-й литр за сегодня. А ты говоришь, бабы.
4: Умный домофон CityLink. Звоните 555-777. Установка бесплатна.
2: Ишь, какой умный. И я себе такой хочу. Звоню 555-777.
5: Иногда так хочется начать день неспешно. С ароматного кофе, вкусного завтрака и приятной атмосферы. В ресторане «Боттега» вас ждет именно такое утро. Порадуйте себя нежными творожниками, идеально воздушными, с легкой карамельной корочкой. И дополните их изысканным малиновым муссом. Легкая кислинка малины и тающая текстура. Гармония, созданная именно для утра. «Боттега».
6: Ленина, 32.
5: Вкусное начало дня.
7: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь, сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
8: 20 июня. Ресторан театра. В 22:00 один из главных саунд-продюсеров страны. Антон Ишутин, создатель хита «Гон» с почти 100 миллионами прослушиваний. Владелец лейбла Blessed Music, музыкальный хамелеон, которого знают не только в России. Его яркие выступления и невероятная подача дарят незабываемые эмоции на каждой вечеринке. Не пропустите. 20 июня, 22:00, ресторан театра. Вход 1000 рублей. 18+.
0: Реклама в Петрозаводске. 50 30 10.

0: That's left, right, left, right, go.
1: Одна горсть, яйца две штуки, соль по вкусу и сыр один небольшой кусочек. Ну что же, дальше все дело техники. Поехали. Сначала разогрейте сковороду и смажьте ее маслом. Всыпьте творог и жарьте, помешивая, пока из него не выделится сыворотка. Далее всыпьте шпинат. Перемешайте и дождитесь, когда он немного уменьшится. Кстати, можно использовать и другую зелень, которая вам нравится. После в глубокой емкости взбейте яйца с солью и влейте в сковороду, а сверху посыпьте тертым сыром. Как только все ингредиенты окажутся на своем месте, накройте сковороду крышкой и доведите яйца до готовности. Ну, вот и все. Завтрак готов. Быстро, вкусно и сытно. Я бы еще перед подачей посыпал сверху мелко нарезанным базиликом, что придаст свежести, аромата и летнего вкуса. Ну, а я желаю вам приятного аппетита и жарких выходных, несмотря на погоду. Услышимся через неделю. Пока-пока.
2: Еда за 10 минут. Каждую пятницу в Вейкаперах на рекорде.

0: Каперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: 8.00 ровно у нас в Санкт-Петербурге. В этом часе играем с девчонками сегодня. Девчонки, устанавливайте мобильное приложение Рекорда, если приз хотите от Рекорда и вейкаперов. 7000 шагов в день помогают сбросить 5 килограммов в месяц. Без марафонов и диет. Представляете, достаточно просто гулять по 30 минут 5 раз в неделю в умеренном темпе. Не надо никуда торопиться. При быстрой ходьбе организм лучше сжигает жир. Если добавить интервалы или ходить в горку, результат будет еще заметнее. Главное — регулярность и умеренный темп. 5 дней в неделю уходим, сбрасываем вместе по 5 кг.
3: Ну вот я хожу по 5000 шагов в день, ничего не работает.
4: Как бы сказал Дмитрий Гнутов, у тебя просто нету дефицита килокалорий. Это все еще с этим тоже должно быть как-то.
2: А питаешься реально как? Что ешь?
3: Отвратительно питаешься. Очень вкусно. Но так а что они не дописывают туда? И при наличии того, что вы ведете правильный образ жизни в плане питания.
4: Вот согласна, кстати.
2: Адекватный хотя бы, да?
3: Да, а что это такое? 5000 шагов. Это все равно, что это есть.
4: Ну, ешь 40 бургеров.
3: Да, вот. Купишь себе BMW, все, ты помолодел. Ну, ты же там не указываешь.
4: Договаривайте, ты помолодел от того, что меньше денег осталось на еду?
3: Ну, скорее всего, останешься молодым.
2: Но какое-никакое спортивное достижение может каждый сам себе устроить, правильно? 7000 шагов, 5 дней в неделю, по-моему, не так сложно.
3: Ну, можно.
2: Мы будем обсуждать ваши спортивные достижения, да, о-го, какие есть. У кого-то, может, разряд имеется. Кто-то в тренажерке прямо сейчас занимается вместе с нами. Может быть, в школьные годы было очень много там достижений, грамот и так далее. Все вспоминаем, достаем.
4: Да, но можно и личные достижения, вот, грубо говоря, без грамот, да? Если вы, например, не занимались, а потом раз и какую-то там вес подняли, и для вас это личное достижение. Так тоже можно.
2: Литербол сразу выбиваем, это не спорт.
4: Это вот. Не спорт.
2: Да, это смешно, но это не спорт.
3: Безграмотные достижения, это мое. Это я могу.
2: Ты же в зал, да? Ты частый посетитель зала.
3: Да, ну не
2: забил.
3: Не часто уже, но я стараюсь ходить.
2: Да забей уже.
3: Нет, это интересная штучка.
4: Так, у меня из последних достижений, значит, я на вечеринке, на юбилее у друга.
2: Так.
4: Вышибло 2 пацанов в настольный теннис.
2: О, неплохо. На что играли?
4: Ни на что не играли. Ну, просто, понимаешь, для меня это личная была победа. Понимаешь, делать пацана в настольный теннис даже в короткой.
3: Я хочу уточнить, вышибла или выиграла? Может, просто ракетка зашибла 2 парней? Они играли себе спокойно. Пришла, пошли отсюда.
2: Ваши спортивные достижения, рассказывайте нам про них, как это было в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях. Рекорд!

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Про спортивные достижения сегодня разговариваем. И нам сразу скинули, конечно, классификация спортсменов Литербол. Вот.
2: Понятно. Значит, мое спортивное достижение. В школе я был самым быстрым на 100-метровке. И моя фотография висела 10 лет после того, как я окончил школу.
1: Это круто.
2: Вот это хорошо. Вот это класс. Прям показатель. 10 лет висеть в школе после ухода из школы.
1: Это хорошо.
3: 10 лет зависать в школе, это в принципе нормально для учеников.
1: Анастасия, вот надо разобраться. Болею, говорит, за хоккейную команду «Динамо Минск».
2: Так.
1: Болельщики у нас относятся к спортсменам или нет?
3: Я думаю, нет.
2: Ну, давайте как бы спортивные достижения личные. Я за 2 месяца похудела со 110 до 87, почти на 30 килограммов на диете и беге через силу.
3: Ого, вот это достижение.
1: Даулет хотел пойти на КМС по муай-тай. Тренер сказал простоять 3 раунда с мастером спорта. Итог внутричерепная. Ну, а тренер был мой дядя родной. Теперь никакого спорта, говорит.
3: Боевые искусства очень опасная штучка. Если вы прям готовы удариться в этот спорт, то идите. А если по приколу, то не надо.
2: Увеличил жим с 50 до 90 килограммов за 7 месяцев. При весе 70. Первый раз пошел в тренажерку, так сказать, набрать массу.
3: Красавчик.
1: Смотрите, наша слушательница в университете пошла на пробное занятие по армрестлингу. В итоге удалось получить КМС по этому виду спорта. Вот, затянуло. Армрестлинг. Я не знал даже, что это прям такое... Профессиональный вид спорта.
3: Что там прям лютые соревнования, там такие атлеты приходят.
1: Класс.
3: Мощняшки.
2: В школьные годы занимался настольным теннисом, имея 3-й взрослый разряд, готов вышибить Анюту в настолку.
1: Ну вот она, сколько спортсменов-то оказывается. А Александр, имею КМС по гребле академической. Правда, пришлось забросить учебу, подработки девчонки, но зато до сих пор чувствую себя в форме, всем очень рекомендую. Гребля академическая, напомните мне, что это, как и многим слушателям.
3: Это, если я не ошибаюсь, то вот это большая байдарка, где вас несколько человек там сидит. И вот... Сейчас, наверное, чушь сказал.
2: Почему надо, она называется академическая?
1: Да, вот интересно. Мне тоже интересно.
3: Вот там...
2: Наверное, просто разновидности есть разные, да?
3: Ну, определенное количество весел, там, определенная специфика гребли, там...
1: То есть не обязательно в лодке иметь академика, да?
3: Ну, а кто-то умный должен быть, по-любому.
1: Вот, вид гребного спорта, гонки на академической лодке. Спортсмены сидят в лодках спиной к направлению движения и гребут веслами. Вот.
2: Ну, хорошо, а как-то по-другому есть в гребле?
1: Ну, вот и нет, наверное.
3: Есть там, где еще сидит
2: направляющий. Ну, смотри, есть парная гребля, распашная гребля. В общем, ребята, вы точно сейчас нам в чате напишите отличие академической гребли, видимо, от других. И существуют ли другие?
3: Слушайте, главное не огрести там.
2: Да, да.
1: Захотелось греблей заняться, кстати.
0: Рекорд. Реклама. Звуки лета. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
4: Хотите, чтобы в вашей новой большой квартире все было стильно, уютно и на своих местах, без лишних затрат времени и денег? Группа компаний «СФК» дарит дизайн-проект при покупке 3-комнатной квартиры в жилом комплексе «Легенда». Максимум комфорта в каждом метре. Успейте купить. Количество квартир по акции ограничено. Звоните 44 50. Группа компаний «СФК» дарит дизайн-проект при покупке 3-комнатной квартиры в жилом комплексе «Легенда». Максимум комфорта в каждом метре. Успейте купить. Количество квартир по акции ограничено. Звоните 44 55 55.

0: энергия, которая работает на вас.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 555-777. Ситилинк. 555-777.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточнить по телефону.
6: Заколачивайте!
7: Забиваем.
8: Свай забиваем.

0: И компания «Пронедвижимость» обеспечит монтаж железобетонных свай. Звоните 67-13-13, Петрозаводск, Береговая, 2. Век, век, век простоят. Век, век наши сваи.
1: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Девочки, красавицы наши, напишите слово «игра» в чат мобильного приложения Рекорда, если вы хотите забрать приз от вейкаперов и оказаться в прямом эфире, и привет подругам передать, и мужу, и сыну, и дочери.
2: Да вот и еще... подкат, комплимент услышать. Реально. Хорошо же, прям настроение поднять.
1: И дичь какую-то тоже послушаете, поэтому напишите в чат мобильного приложения Рекорда.
3: Что, подожди, так это пусть вечером слушают, если
1: это
3: дичь.
1: И с утра нужно привыкать
2: пусть
1: к этому.
2: Пусть угощаются дичью в ресторане вечером, ладно? Давайте так.
1: Хорошо, хорошо. Ваши спортивные достижения обсуждаем. А, так, поехали. Играю в волейбол. 16 лет КМС, наш слушатель пишет. Женился. Понял, что это не мое. Жена привела хороший аргумент. Это знаете, как те видосы? Он же не написал аргумента. Жена привела хороший аргумент. Какой?
2: Слушайте, какой? Я вообще смотрю, очень много сообщений. У нас, получается, вообще все спортсмены, слушатели.
1: Да?
3: Я сейчас не понял, какой аргумент привела? Что, что жениться это хорошо?
1: Не знаю.
3: В какую пользу? Или что не надо заниматься волейболом?
1: Просто аргумент теперь.
2: Как называть вот, да, людей, которые... Давайте придумаем, в общем, как мы будем называть любого человека, который не написал свое имя при регистрации.
3: Не
2: потеряшка?
3: Знаю.
1: Чикаго.
2: Потеряшка.
3: Чикаго?
2: Чикаго.
3: Чикаго.
2: Пишет нам Чикаго. За один месяц освоила и практикую динамический мостик и мостик стоя. Всем эстетики и красоты.
3: Динамический мостик.
2: Мне стало интересно, что такое динамический мостик. Я подумала, что это на мостике и идешь.
3: Нет, это, видимо, когда стоишь на мостике, начинаешь дрожать, потому что мышцам уже все, конец.
1: Очень много.
2: А, может, это сверху нужно встать
3: на
2: мостик.
3: И по тебе ходят люди.
2: А мостик стоя, это когда на руки встаешь и потом на мостик. Точно.
3: Да.
1: Очень много каких-то видов спорта, которые мы и даже не понимаем, о чем они. Ольга решила попробовать сайкл под музыку. Зашло. Теперь хожу на постоянной основе. Советую. С утра как будто в клуб сходила и подтянула тело, рассказывает Оля.
2: Оленька, пожалуйста, я тебя умоляю, напиши, помоги. В общем, сайкл, вечеринки, они сейчас очень распространены. Я не иду пробовать, потому что не могу найти в записи, где с караоке. Я хочу орать караоке и крутить педали. Сайкл — это ты на велике. Да. И я нашла несколько сайкл-студий, смотрю расписание, они не дают мне караоке, мне нужен сайкл караоке, где?
1: Подожди, я правильно понимаю, сайкл это от байсайкл,
2: yes.
3: Да? Это велосипед.
1: Сайкл!
3: Она возвращается домой, говорит, а что такая все вспотевшая и уставшая? Я занималась сайклом.
2: А у меня, с кем? С кем
3: сайклом ты
2: занималась?
3: Подожди,
2: у меня вопрос, а у тебя какие были предположения, что сайкл это что? Хлохуп крутить?
1: Ну, что-то с мечами и булавой, да.
3: Или пазл.
1: Ну, просто звучит так сайкл, а потом думаю, ну, байсайкл, наверное,
2: бай-сайкл.
1: Да. Интенсивная групповая кардиотренировка. Не все просто знают. На стационарных велотренажерах.
2: Да, да,
1: вот,
2: да.
1: Это байсайкл.
2: Ну, вообще красиво звучит. Интенсивная байсайкл. Групповая и стоп.
1: Смена нагрузки, они синхронизированы с ритмом музыки. Вот что придумали, пока мы здесь сидим.
3: Да,
2: хочу с караоке.
3: Плюс не так вредно, как бег.
0: Вейкаперы. На рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Белоруссия вручила представителю Украины ноту протеста после атаки беспилотника на автобус с детьми в Брянской области. Как сообщили в МИД Республики, в результате удара погибла женщина, еще 6 человек пострадали, среди них 5 несовершеннолетних граждан Белоруссии. Франция и Нидерланды выступают против ускоренного вступления Украины в Евросоюз. По данным СМИ, в европейских столицах считают нереалистичной цель принять страну в ЕС к 2028 году, о которой ранее говорил Владимир Зеленский. Один из дипломатов отметил, что переговоры о вступлении Албании продолжаются уже более 10 лет. Продукция компании Apple может заметно подорожать. Глава компании Тим Кук заявил, что рост цен становится неизбежным из-за увеличения затрат на комплектующие, включая чипы, памяти и накопители. По оценкам аналитиков, для сохранения текущей прибыльности Apple придется поднять цену будущего iPhone 18 Pro примерно на $270. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
3: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
7: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
11: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
12: Лента. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
13: Dance Lab. лето на рекорде.

0: Вейкаперы на рекорде. Полиглотка.
1: Самое время поиграть. Играть будем с Леной. Лена, привет.
2: Привет.
3: Привет, Леночка. Из какого ты города?
2: Питер.
3: Питер. Ну, у тебя настроение игривое?
2: Очень.
3: Очень, супер. А сейчас тебе пацаны будут подкатывать. На каком языке сегодня?
1: Мы оттолкнулись от чемпионата мира по футболу 2026 года. Да, там недавно Южная Корея играла. Вот мы решили на корейском сегодня. Проиграла.
3: Наконец-то.
1: Все-таки 0-1. И мы такие думаем, ну, мы поддержим здесь Корею, конечно.
3: Ну что, смотри. Я не думаю, что ты знаешь корейский язык. Поэтому тебе в помощь только интуиция. Открой свое сердечко и слушай, закрой глазки и воспринимай. Твоя задача определить, где комплимент. Первый подкат будет от Станислава.
4: Ой, это сложно, ладно. Ильюн нундега аннинида. Илью иль инго. Деттоден города синего. Гош иниида.
3: Хорошо.
4: Ну, вот так вот. Я чуть не выплюнул зубы.
1: А я учил, кстати. Я в корейской школе учился.
4: Давай.
1: Тасинон маши пенжуа. Мажиман, жогачу йо, джанжин зимон, ежон гинжу, алимили эбой джибона.
4: Соус к собаке подавать?
3: Подожди, да. Подожди, сейчас такое ощущение, что француз заходил к вам в гости.
1: Я вам говорю,
4: Вот, теперь нужно определить, кто из нас сказал какую-то чушь, а кто подкатил.
1: Лена, сердечком выбирай.
2: Никита.
1: Никита. Правильно. Я сказал, ты... Я сказал, ты как крайний кусочек пазла. Без тебя вся картина теряет смысл, Лена.
4: Красиво.
2: А я выбрала сердечком Никиту.
3: Молодец, выбрала сердечком Никиту. Станислав, ну давай, удиви, у вас басня была или инструкция?
4: Я сказал что-то мудрое. Работа не волк, работа это ворк. А волк это ходить.
1: Это Стэтхэм сказал.
4: Это Стэтхэм. Великие фразы.
1: Лен, мы тебя поздравляем, потому что приз твой.
2: Спасибо, ура, ура.
1: Ты можешь приветы передать вообще кому хочешь.
2: Передаю привет всему Питеру. У нас завтра солнце вроде как.
3: И сегодня солнце.
2: Всем хороших выходных. Люблю всех вас, Рекорд.
1: Крут, спасибо. Ловите, друзья, розыгрыш в прямом эфире и забирайте призовые кадры.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама. Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Дента Плюс уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Дента Плюс. Стоматология, которой доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
3: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
2: Внимание! Правильный ответ.
4: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
5: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технических возможностей. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
2: Вот это CityLink!
6: Баттега. Про ресторан не говорят. Про него пробуют? Успейте на свой незабываемый завтрак в мастерскую наслаждений «Баттега» на Ленина, 32. Виртуозное смешение кухонь и вкусов, которые буквально не описать словами. Просто помните, столик накрыт и ждет вас к завтраку. И будьте уверены, многое сложно произносимое из меню вполне может свести вас с ума. «Баттега» – стильно, на углу. Ленина, 32.
7: Я, знаете ли, спортсмен. Спортсмен я. Если сменить масло, только в спот.
8: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
9: Мам, а когда у меня будет своя комната?
10: Скоро будет, солнышко.
11: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
10: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
11: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
5: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: 20 июня. Ресторан театра. В 22.00 один из главных саунд-продюсеров страны. Антон Ишутин, создатель хита «Гон» с почти 100 миллионами прослушиваний. Владелец лейбла Blessed Music. Музыкальный хамелеон, которого знают не только в России. Его яркие выступления и невероятная подача дарят незабываемые эмоции на каждой вечеринке. Не пропустите. 20 июня, 22.00. Ресторан театра. Вход 1000 рублей. 18+.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Ваши спортивные достижения обсуждаем, кто чем занимается, может быть, со школы, кто-то вспоминает, грамоты свои фотографируйте, присылайте к нам в телегу, например, можно в комменты, почему бы нет?
2: А вот так можно, езжу на велике каждый день, правда, за пивом, но зато на велике.
1: Это да, считается, это спортивная нагрузка, мы одобряем любые физические нагрузки, ребят.
3: Тем более, если ты приехал, выпил и обратно поехал, то ты сжег все калории.
1: Ну реально.
2: Вообще нельзя пьяным ездить, ни на велике, ни на чем.
3: Вообще пьяным не надо быть никогда.
1: Так...
2: Имея первый юношеский разряд по шахматам, один взрослый по самбо, КМС по боевому самбо, 3 раза в неделю играем в футбол.
3: Самый жесткий шахматист.
1: Да, когда начала заниматься кроссфитом, поняла, что соревнуюсь в первую очередь с собой. А основное достижение — сбросила 34 килограмма за 1,5 года, стала реально быстрее, овладела механикой собственного тела. Вот кто думал, чем заняться кроссфит, наша слушательница советует.
2: Так, мальчики, отчитайте. КМС по езде на самокате в темноте во дворах, нетрезвым.
1: Это плохо. Это нечего добавить.
3: Это надо посмотреть. Скинь видосы.
1: С городских камер, скорее всего. Так, Happy Face пишет. За пару дней преодолели с братом около 250 километров на велосипедах. Представь, 250 километров, что с ногами там происходит?
3: Это что было в соседнем городе, куда вы поехали?
1: Ой-ой-ой.
2: О, доброе утро, в детстве занимался дайвингом. Разрядов не давали, но задержка дыхания 2 минуты 40 секунд. Длина заплыва на одном дыхании плюс-минус 80 метров.
1: Легкие тренируются хорошо, да, да?
2: Это на самом деле вообще такое нормальное время.
1: У нас, кстати, с утра едешь, когда на работу, уже выходят люди на этих лодках, или как они называются-то?
3: Сапы.
1: Сапы. На сапах, да. Уже начинают плавать. Я думаю, ничего себе, вам так рано вставать и не вообще...
3: А так они на работу и плывут?
1: Ну, не знаю.
3: Все в пробках, не стоять по рекам и каналам.
1: Прям компании такие, человек 20 стоят и готовы сплавиться.
3: Сейчас даже туры проводят такие.
2: Тут объяснили, динамический мостик — это когда отжимаешься в мостике и ходишь так.
3: То есть разрушаешь себе весь плечевой пояс?
1: А Анастасия, всю жизнь играю в волейбол. Соревнования, победы и поражения – это уже жизнь. Вот кто-то спортсменом так и остался, да, и это радует.
3: Волейбол – тема вообще.
1: Да. Ваши спортивные достижения обсуждаем. Вы пишите, рассказывайте в чате мобильного приложения «Рекорда».
2: В телеграм-канале «Радио Рекорд».
3: И группе «Радио Рекорд» ВКонтакте.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас 9 утра ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени. В этом часе у нас Фил, поэтому вопросы ему присылайте. Техноблог, все, что касается гаджетов, в чат мобильного приложения Рекорда. Ребята, девушка получила ожог от ноутбука из-за удаленки. Представляете, ей диагностировали синдром поджаренной кожи. Это когда вы работаете на ноутбуке, он у вас на ногах постоянно.
3: Да, она что, не почувствовала?
2: Ну, это оказывается не вот так вот просто обжегся и все. Заболевание возникло у удаленщицы из-за постоянного контакта кожи с ногами. И этим ноутбуком, который она держала на бедрах при работе. Все прям четко. Бедра стали сильно шелушиться. Вот как это проявляется. И на них появилась тепловая эритрема. Вот. И в запущенных случаях это вообще может привести к атрофии кожи и даже к очагам плоскоклеточного какого-то заболевания. Вот знаете.
3: А есть же специальные подкладочки как раз на ножки для тех,
2: штаны,
3: кто работает.
2: Называются, да.
4: Нет, подставки есть, с вентилятором даже.
2: Есть такое, есть. Ну,
3: есть
2: вот
3: мягенькие, я помню, в Икее продавались.
4: То есть ты даже не замечаешь, как ты уже настолько привыкаешь к теплу на ногах. Что такое? Да нормально, горит и горит коленка.
2: Это как новая фобия, да? Что постоянно не стоит держать ноутбук на открытой коже.
3: Мне некомфортно долго держать. Ей, видимо, было комфортно.
2: Ну, она, наверное, может, не замечала, была в потоке.
3: Пока не зачесалась.
2: Работы.
4: Слушайте,
2: да.
4: Ну, может быть, ожог ног, потому что она смотрела клип любимого исполнителя.
2: Mm-hmm.
4: Настолько он ей нравится.
3: Mm-hmm.
4: Либо...
3: Он горячий.
4: Да, либо она, ну, ушла на удаленку, говорит, я должна страдать, как и мои коллеги. И терпела специально, прям запускала дополнительные программы, чтобы ноутбук грелся.
3: Мне кажется, это вброс новости специально, чтобы удаленщики захотели вернуться в офис.
4: Или покупали новые ноутбуки.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем, читаем комментарии, кто чего добился. В спорте, со школы, со старта идем с самого.
3: А, мадам Рики, в детстве были разные грамоты по стрельбе, и метание мяча, и бег на короткие дистанции. Имея квалификацию инструктора тренажерного зала и инструктора по сноуборду. В спортивных профессиях не работаю, но знания пригодились все равно, так как могу тренироваться сама, без травматизма. Вот так.
2: Какие у нас все спортивные, это же вообще круто.
3: Это очень круто.
2: Юшенька пишет, 4 года занимаюсь джампингом. Вот, особый драйв, задор и интенсив. А джампинг, пати — это особая атмосфера. Проходит как в клубах, так и на базах отдыха. В летнее время много прыгаем, купаемся, загораем. Всем позитива и отличного завершения рабочей недели.
3: Ну, вообще...
4: Продолжай.
3: Не, я тебе могу сказать, что клево, что в какой-то момент стали популяризировать вообще спорт, стали делать различные уличные площадки. Я сейчас просто заметила, что подростки в возрасте там 12-14 лет, им нравится заниматься спортом, они ходят в шагомере, смотрят шаги, выхаживают. Ну, в общем, они растут здоровым и имеющим любовь и стремление к спорту организмами.
4: Так они же это за призы делают, наверное, какие-нибудь.
3: Нет.
4: Хорошо, а взрослое поколение?
3: Я разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
4: А, вы вдвоем вокруг школы?
2: Вернусь и я в паркур, пожалуй. Так, Светлана, бежала от бывшего.
3: Паркур.
4: Слушай, ну, один раз с лестницы ты упал. Ну, один, ну.
2: Я буду Ямакаси.
4: И спасать мальчика.
2: Да. Светлана бежала от бывшего 2 недели. Всем доброго пятничного утра. Вот это спорт. Вот это да.
3: Такое.
4: А когда бывший напишет, типа, гнался за ней 2 недели.
3: Подожди, он тебе денег не дал на автобус?
2: Я думаю,
4: так
2: что...
4: она от него бежала.
3: Ну, скорее всего, в другой город. Марафонила.
2: Марафонила, да. Здравствуйте, Андрей пишет. Я в день прохожу минимум 15 тысяч шагов, максимально 27 тысяч шагов. Особенно, когда работаешь по 12 часов на улице. У кого-то же и работа может быть связана с физическим трудом, правильно? Вот как у Андрея, например. 15 тысяч шагов в день, ну он вообще...
4: Не, ну это реально, это
3: нормально,
4: возможно.
3: Да. Да? Есть мастер спорта по синхронному лежанию.
2: Это хорошо. Есть чемпионаты по этому виду спорта.
3: Ты поэтому... тоже занимаешься, да, на
2: выходных? Я амбассадор.
4: Подожди, синхронному, а кто с тобой? А, с черепахой.
2: Конечно. А абонент недоступен. Старческий разряд по зимним шашкам. Поддавашкам. Вот такой есть еще вид спорта.
4: О, есть такой.
2: Шашки-поддавашки.
4: Но есть поддавки, такая игра. Прикольная, кстати.
2: Ну, киберспорт. Вот у нас есть, Боч-Боч пишет. Вот, киберспорт сервера определенного. Вчера занял 1-е место. В своем классе по бусту. О, ребята!
4: Ничего не понял, но красавчик.
2: Ну, ваши спортивные достижения все еще можно написать в чат мобильного приложения Рекорда, например.
3: Телеграм-канал Радио Рекорд тоже, например.
4: И уж точно в группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Рекорд. Реклама.
5: Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане театра. Подробности на partnershow.ru. 18+.
6: По берегу бегите. Чистым дышите. Красиво смотрите. В комфорте живите. Больше гуляйте. В «Легенду» переезжайте. ЖК «Легенда» от группы компаний СВК – это просторные квартиры с панорамными видами и первым взносом всего 590 тысяч рублей. Успейте купить. Звоните 44-55-55. Максим частных квартир 85 квадратных метров. Застройщик ООО «ССВК». Береговой проект. Регистрация на сайте наш.ру.рф.
7: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
8: Заколачивайте!
9: Забиваем.
10: Свай забиваем!

0: Карелии компания «Пронедвижимость» обеспечит монтаж железобетонных свай. Звоните 67-13-13, Петрозаводск, Береговая 2. Век, век, век простоят. Век, век наши сваи.
1: Что, уехала? А твой-то там, наверное, баб водит.
2: Ну, давай посмотрим. У меня же теперь домофон CityLink с камерой. Так, так, так. Вот он, голубчик. Ой, опять с квасом. 3 литра за сегодня. А ты говоришь, бабы.
3: Умный домофон CityLink. Звоните 555-777. Установка бесплатна.
1: Ишь, какой умный. И я себе такой хочу. Звоню 555-777.
2: А ты говоришь, бабы.
3: Умный домофон CityLink. Звоните 555-777. Установка бесплатна.
1: Ишь, какой умный. И я себе такой хочу. Звоню 555-777.

0: интересного произошло в мире гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Ну, во-первых, в России состоится привязка сим-карт к HIMEI. 17 июня был одобрен закон. Основное, что должны вы знать, это ваша сим-карта теперь будет работать только в вашем смартфоне, и если ее переставлять в чужой телефон, она сразу отключится. И если вам нужно будет менять телефон, то надо будет идти к своему оператору и это делать. Плюс там еще дополнительные штуки. Следующая новость от Тима Кука. Он официально заявил, что из-за бума ИИ и дефицита чипов памяти Apple вынуждена поднять цены на свои устройства, соответственно, новые айфоны будут дороже. Huawei, собственно, то же самое рассказали. Они будут повышать цены на всю свою продукцию с 1 июля 2026 года. Есть и хорошие новости. Например, новые аккумуляторы в обычные смартфоны. Новый телефон Honor X80 Pro Max, он официально выходит в Китае, и аккумулятор там 11 тысяч мАч. Это очень много. Также, если вы любите Motorola, то стартуют продажи нового Motorola Edge 70 Pro Plus. В России этот смартфон не представлен, так что доставайте из Китая. Ну а в коде будущей iOS просочились схемы нового интерфейса iPhone Ultra. Если вы не знаете, что это такое, это новый складной iPhone, который, по идее, должны будут представить осенью в сентябре. В общем, просочились габариты и ширина экрана, и они будут идентичны новому Huawei Pura. Также в Китае состоялась презентация новой операционной системы Harmony OS 7. Эта система идет на китайских Huawei. На глобальных Huawei работает система EMUI. Когда состоится презентация новой EMUI, пока неизвестно. Но суть в том, что система преодолела отметку в 1,3 миллиарда подключенных устройств. Это я говорю про Harmony. Еще из интересного, компания Samsung выпускает критический патч для своих телефонов, пытаясь убрать проблемы 45 уязвимостей. А еще крупный скандал произошел в мире кибербезопасности и запрещена грамма. Там хакеры научились обманывать автоматизированную ИИ систему поддержки и массово угоняют записи пользователей. Будьте осторожны. В общем, друзья, это были самые интересные новости из мира гаджетов и технологий. Но мы с вами не прощаемся, потому что минут через 15 я буду готов ответить на ваши вопросы. Поэтому, если вы на лето себе хотите купить классный смартфон, и у вас есть там, не знаю, 50, 60, 70, 100 тысяч рублей, не знаете, какой купить, спрашивайте. Если вам нужны прикольные наушники, может быть, за 5 тысяч, а может, за 10, спрашивайте. Или часики, а может быть, телефон вашему ребенку на лето. Любые вопросы присылайте при помощи приложения Радио Рекорд. Обязательно обозначайте ваш бюджет. Это поможет нам ответить на ваши вопросы. Так что не прощаемся.
1: Техноблог. По пятницам. В Вейкаперах. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Семейную ипотеку в России с 1 июля могут изменить и привязать условия программы к числу детей в семье. Как заявил замминистра строительства, обновленный механизм должен стимулировать рождаемость. Ранее обсуждалась идея повысить ставку до 12% для семей с одним ребенком, сохранить 6% для семей с двумя детьми и снизить до 4% при наличии трех детей. Более 85% вызовов скорой помощи в России обслуживается менее чем за 20 минут. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, среднее время прибытия медиков не превышает 20 минут, несмотря на большие расстояния и климатические особенности страны. Объединенные Арабские Эмираты запретили пользоваться соцсетями детям младше 15 лет. Решение утвердил Совет министров страны. Согласно новым правилам, детям до 15 лет нельзя создавать аккаунты, публиковать контент, оставлять комментарии и вступать в группы. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции. Надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточните у официального дилера Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Мам, чешется. Что делать?
6: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
7: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллиона 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Акведы.
11: Выбраны.
12: Документы для регистрации ИП.
11: Готовы.
13: Фантастика.
14: Счет, бухгалтерия.
15: Подключены. Поехали.
16: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
17: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
18: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
19: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
20: В ленте.
21: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
22: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
23: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
24: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
25: Рекорд.

0: Вейкаперы. Фил сейчас будет отвечать на ваши вопросы. Фил, привет.
1: Да, здорово всем, привет.
2: Привет, Фил. Подскажи, пожалуйста, какие-нибудь хорошие часы для ребенка, чтобы функции все были нужны и не садились за один день.
1: Мне кажется, часов, которые садятся за один день, их как будто бы не существует. Вообще, что касается детских часов, то такая история. Все большие бренды вообще эту историю практически игнорируют. И я только знаю компанию Huawei, которая выпускает часы для детей. Но они стоят в районе там 11 тысяч. То есть это в целом так достаточно дорого. И если нужны часы, которые будут там стоить 2, 3, 4 тысячи, соответственно, будут какие-то ноунейм часы. И чтобы посмотреть, какой из них выбрать, лучше открыть соцсети и посмотреть видосики. Есть всякие подборки детских часов. Одни с камерами и с определениями, где ребенок находится и так далее. И это все в основном ноунейм часы. Вот надо тогда что-нибудь выбирать. Они, естественно, работают не день, они работают нормально, поэтому тут можно не переживать.
0: Что купить до 70-80 тысяч? Рассматривал Honor или можно что-то еще другое?
1: Ну, я бы сказал так. Все, во-первых, зависит от задач. Если нужны там хорошие камеры, это одно. Если нужен хороший игровой смартфон, это немножко другое. За 70-80 это флагман. И, по большому счету, можно купить все, что угодно. За 80 тысяч можно купить Galaxy S26 Ultra. Можно купить новый Vivo X300 Ultra. Oppo Find X9 Ultra не влезет в эту цену. А Honor Magic 8 Pro сюда подойдет. То есть прямо очень много, практически любой флагман можно купить. Зависит, наверное, от того, чего хочется. Если нужны самые крутые камеры, ну тогда я бы смотрел в сторону китайцев. Если нужна какая-то универсальность, тогда, наверное, Samsung. А если, наверное, топ за свои деньги, можно купить OnePlus 15 за 50-60 тысяч, и это будет вообще офигенный телефон.
3: Хочется телефон, где самое длинное название.
2: Посоветуйте, пожалуйста, хорошую беспроводную зарядку для iPhone 17 Pro.
1: Ну, айфоны поддерживают стандарт, который называется MagSafe, и, соответственно, лучше всего, чтобы беспроводная зарядка была именно с таким стандартом, тогда она будет примагничиваться, и у вас будет возможность телефон всегда держать, например, в машине, и он никуда не будет падать, эта штука очень прикольная. Просто надо смотреть, чтобы было написано, что технология поддерживается MagSafe.
0: Фил, какие наушники за плюс-минус 5К купить с шумоподавлением? До потери моих были Honor Choice X5 Pro. Спасибо.
1: Honor Choice это тоже неплохо. Я бы рекомендовал за эти деньги приобрести, например, OnePlus. Это OnePlus Buds 3, 4. В принципе, без разницы, какую модель. Можно выбирать то и другое. У OnePlus все хорошо. Можно брать реалмичные наушники. У них есть серия там Air и Pro. Они тоже могут стоить в районе там 4-5-6 тысяч. Можно смело выбирать Huawei-вские наушники FreeBuds. У них есть модельки, называются 5i, 6i, 7i, ну, в зависимости от денег и того места, где будете приобретать. То есть вот эти три точно можно брать.
0: Круто, Фил, спасибо большое за ответ на вопросы.
2: И до встречи!
1: Спасибо, ребят!
0: Ага,
1: пока! Спасибо! Пока!
4: Вейкаперы. На рекорде!

0: еще немного про спортивные достижения поговорим. Вот, Ёж Борис, было дело, встретились как-то с корешами, попинать мячик, футбол, часик-полтора где-то. В итоге они через час сдулись и разошлись. Я остался с другими поиграть. В итоге поиграл еще 7 часов, правда, потом неделю еле ходил вообще.
1: Ну, что значит не подходить к дому, чтобы мама не загнала?
2: Привет, вейкаперы! Слушаю вас в Великобритании, город Херфорд. Собираем клубнику, в день проходим по 30-35 тысяч шагов. Меня зовут Ералы из Казахстана.
0: Нигай пишет, в 2010 году, когда училась в техникуме, ходила на арбалетную стрельбу. Представляете? Круто.
1: Ого, у нас есть такая?
0: Ну, видимо, есть.
2: Арбалет. Любовь на днях проехала 37 километров на велосипеде по Куршской косе. Горжусь собой.
0: Да, Яна в школе занималась спортивной аэробикой. Это типа спортивной гимнастики, но без снарядов. Получила второй взрослый разряд. Пару лет назад решила вернуться в спорт и занялась бегом. Пробежала полумарафон в Исландии. Было очень круто. Ну, ничего себе.
1: Ничего себе, а до Исландии как добралась? Тоже бегом?
2: Евгений, мое спортивное достижение: в 7 классе занимался шашками, получил 3-й юношеский. Так вот, когда играл первую партию с тренером, чтобы научиться записывать партию, получилось так, что я ее выиграл, и она оказалась под запись еще. После этого тренер 3 раза меня обыграл, но мне было уже неважно.
0: Елена, КМС в беге на 100 метров и тройном прыжке. Тройной прыжок. Ничего себе. Одни спортсмены. Одни спортсмены собрались в голосовалке. У нас на первом месте вариант 48%. Хожу по 7 тысяч шагов в день и больше. Представляете?
2: Молодцы.
0: Все соблюдают норму минимальную. На втором месте это в тренажерку ходят люди. И на третьем месте вариант это есть разряд по определенному виду спорта. Но самые спортивные точно.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Вейкаперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: 10.00 ровно у нас в Санкт-Петербурге. В этом часе мы на ваши вопросы ответим. Любые присылайте нам в чат мобильного приложения Рекорда. Произойдет это примерно через минут 50.
3: Можете, кстати, свои вопросы задавать нам. Просто вы интересуетесь, например, нашим мнением. У вас какая-то дилемма стоит, а мы ее раз и разрулим в конце шоу.
2: Да, так и будет. Ждем ваше сообщение. Вот, кстати, спрашивали у нас про трансмиссию, будет или нет. Будет. Друзья, 16 октября Москва, Викей Стадиум. 7 ноября Санкт-Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия Портал называется. Она 3 иностранных артиста. Это Ронски Спид, Алан Уотс и Рэм, а также российские звезды трансмузыки. Ну, круто же. Предпродажа билетов по специальной цене до 25 июня на сайте radiorecorduzhe.ru. Возрастное ограничение 18+. Кто спрашивал, забирайте трансмиссию.
4: Слишком много событий.
3: Обожаю вот эти вкусненькие предложения, понимаешь? Сразу же такой позаботился о себе. Еще и получается ценник такой классненький. Потому что такой забываешь. И опа, а у тебя и билеты, и мероприятия на носу.
4: А я в другом месте. Ну и ладно.
2: Придется возвращаться, да? Ну круто. И кратко хочу вам рассказать. Если вы вот планировали свой блог начать или что-то делать, там парень 126 дней режет хлеб на камеру. Реально, и знаете, в чем фишка? Все стороны должны совпадать. У него есть электронный циркуль, где он измеряет со всех ли сторон, он ровно отрезал кусочек хлеба. Это получилось на 120, вот как раз таки, шестой день, и он очень сильно радовался этому событию. А люди наблюдали за этим.
4: Ну, это не самый какой-то вызывающий контент, который творят люди. Может, да, он красиво режет.
3: У меня есть вопрос. Почему? Вот тут вопрос к нам, понимаете? Мы же, когда скроллим ленту, мы же залипаем на вот такой контент. И сами, получается, делаем звездами и популяризируем вот такие вещи.
2: Может, и неплохо вообще, в принципе, что интернет-то блокируют, да?
4: Да, мы многого и не увидим.
2: Может, реально умнее станем, ну, перестанем вот подобное смотреть. Вот я это смотрел сейчас зачем-то 3 минуты, чтобы вам рассказать.
4: Так потом, ну, залипательная штука, да, она же, ну, не несет никакого-то негатива.
2: Да, и позитива не несет, она вообще ничего не несет.
4: И хлебушка захотелось.
3: Мозг, понимаешь, перестает думать в этот момент, он отдыхает. Это как раньше на телеке реалити-шоу смотрели, чтобы мозг отдыхал. Сейчас вот ленту смотрят.
2: Как мужик режет хлеб.
4: Сейчас, когда интернет, вот про интернет, если заблокируют, скоро в каждых помещениях будет помещение, где ты пришел ко мне за книгой, но пришел без уважения.
2: В общем, да, мне кажется, надо фильтровать. Мне свои рекомендации так точно.
3: Да.
0: Дэнс лето. На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Наверное, про русалок.
2: Про русалок, конечно. Но... даже красиво покопаться в этой истории. Значит, оказывается, русалки с хвостами появились не в нашей культуре.
3: В европейской странах.
2: Да, в европейской, потому что у нас они были вообще с ногами. Все нормально с ними было.
3: В руках.
2: По поверьям, они могли защекотать человека до смерти или утащить на дно омута.
4: Классненькие.
2: Русалки не всегда жили в воде. Они проводили очень много времени, кстати, в лесах и на полях. Их описывали как бледных девушек в рваных сарафанах или белых рубахах с зелеными волосами. Вот что касается славянских русалок. Представили такую? Ближе к кикиморе.
1: Славик-русалка, да?
2: Да, а уже потом вот придумали, благодаря истории Ганса Христиана Андерсена, что как будто бы у нее рыбий хвост вместо ног. В легендах часто упоминается красивое пение сирены, русалок, завораживающих моряков. И самой известной русалочкой в мире считается Ариэль из диснеевского мультфильма.
1: Конечно, там Себастьян еще был.
3: Флаундер. В некоторых переводах он, кстати, Камбала.
1: Реально?
3: Да, то есть есть перевод, где там они флаундер перевели как Камбала.
1: Почему у нас такого не было?
3: Я такой, Камбала, пойдем со мной.
2: Кстати, «Русалочка» — это первый фильм, в котором сотрудничали Pixar и Disney.
3: Отлично. Мультик ты имеешь в виду, потому что фильм там...
2: Я про мультик,
3: кто с кем сотрудничал, вообще непонятно, только не с головой.
1: До какого-то периода, по-моему, «Русалочка» была самой популярной принцессой Диснея.
2: Да.
1: Да, она считалась самой топовой, даже когда уже существовали все остальные. Все любили девочки-русалочку, ходили с вами на закате.
2: И причем ее сначала отказывались вообще делать. Через 50 лет прокатило, грубо говоря, это как стартап. То есть пришли с идеей, не-не-не, забраковали, и потом потребовалось еще 50 лет, чтобы все-таки это сделать.
3: Она действительно самая классная принцесса, потому что это единственная женщина, которая ради мужчины решила замолчать.
0: Рекорд. Реклама.
5: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
6: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
7: Бизнес.
6: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями.

0: Энергия, которая работает на вас.
1: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно. Действия.

0: Дайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Дайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Дайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Тупые каперы. Любовный гороскоп.
1: На пятницу, 19 июня.
2: Овны, сегодня вы с легкостью напишите стихотворение, рассказ, оду, очерк, песню или реферат, в зависимости от того, каким именно будет ваше настроение.
3: Тельцы, сегодня ваши успехи в любви будут напрямую связаны с силой вашего интеллекта.
4: Близнецы, сегодня вам придет, вероятно, неприятное известие.
2: Раки, сегодня вам покажется, что ваш любимый человек недостаточно хорош для такого замечательного звания.
3: Львы, эй, не пренебрегайте сегодня семейными обязанностями.
4: Девы, какая бы погода ни была на улице, в душе у вас сегодня будет тепло и уютно.
2: Весы, будьте сегодня особенно осторожны с техникой, любви и запоминания. В ваших отношениях не будет ни грамма.
3: Скорпионы, сегодня ваш любимый человек окажется мудрее, теплее и лучше, чем вам казалось раньше.
4: Стрельцы, вы для вашего любимого человека значите гораздо больше, чем сами можете себе представить.
2: Козероги, сегодня вашему любимому человеку будет непросто преодолеть некоторые стеснения по отношению к вам, прежде чем решиться на то или иное действие, причем довольно невинное.
3: Водолеи, в этот день звезды рекомендуют вам немного побыть параноиком и тысячу раз все проверить или перепроверить.
4: Рыбы, сегодня вы поймете, что недавно происшедшее событие действительно кардинальным образом изменило вашу личную жизнь. Только вот непонятно, в какую сторону, что теперь с этими изменениями делать. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.
5: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер посетят Россию в ближайшее время. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он отметил, что Уиткоф и Кушнер пока сосредоточены на вопросе соглашения с Ираном. Полностью российский банкомат может появиться уже в следующем году. Об этом завел глава Госзнака Аркадий Трачук. По его словам, ключевой элемент устройства – модуль ресайклинга наличных. Уже создан в виде опытного образца, а завершить его разработку планируется до конца года. В странах Евросоюза обсуждают возможность пересмотра уже выданных россиянам шенгенских виз и видов на жительство. По данным источников, дискуссия ведется с весны и касается вопросов безопасности. Среди возможных оснований для проверок называют работу в российских компаниях, а также публичные политические заявления. При этом окончательного решения по введению таких мер страны ЕС пока не приняли. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хилинрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Расскажем прямо сейчас вам.
2: У меня горячая, добрая и мимишная новость. Разбив флакон геля для душа, девочка испугалась наказания и убежала из дома на 22 года. Нет, вот здесь как бы здесь есть и минус. Это настолько, видимо, она боялась в 9 лет. Там был просто флакон, который стоил не так-то дорого, $1.5. Но она была из необеспеченной семьи и побоялась наказания. И побежала на рынок, а там просто заблудилась, потерялась. Ее потом удочерили. И вот и они трогательно... То есть она не могла найти родителей. И родители ее искали. И вот они встретились через 22 года.
1: Что? В голове играет песня, да? Хей-хо!
3: Так она же легко могла их найти. По запаху. У них больше не было ничего, геля. Там же сразу видно.
2: Не, ну правда, но здесь есть месседж. Все-таки не ругайте детей, когда они что-то разбивают. Это просто вещь.
3: Может, не надо внушать детям, что вообще в принципе... Не, ругать-то ты, ну, как в поучительной, наверное, можно. Родитель сам решает. Но это что, как ее до этого ругали, что она такая... Ну все, из-за шампуня меня точно пришибут.
1: Это жизнь, такова ее судьба. Да. Ну, бывает. Первый кусок свадебного торта маме. Вот, такой пост завирусился в сети. Женщина в соцсетях заявила, что именно она, а не невеста, заслуживает первый кусок свадебного торта на их празднике. Аргумент: она растила сына, не спала, воспитывала его с первых дней, а жена появилась в его жизни недавно. Все, на этом аргумент ее закончились. Пришли мамы на мальчиков, встали на сторону невесты. Напомним, что свадьба — это праздник молодоженов вообще, а мать уже не главная. Другие предположили, что мужчина, выросший с такой матерью, вряд ли сможет построить здоровую семью.
2: Это в какой стране?
1: Это у нас, в России.
2: У нас? А закончилось все дракой?
1: Дракой нет, закончилось все обсуждениями в соцсетях только.
2: Ну и на чью сторону стоит? Просто у меня все время казалось, что такая традиция, что с аукциона первый свадебный кусок молодожены разыгрывают и обычно выкупает чей-то отец.
1: Ты знаешь, да, сколько не продается времени торт на свадьбе? Уже, наверное, лет 10.
3: Я тебе даже скажу, каравай не везде есть.
1: Если с тебя брали деньги...
2: Не с меня, подожди, просто... А сейчас как?
1: Просто отдают кому-то первый кусок и все.
2: Кому?
1: Решают молодые.
2: Вот, молодые решают.
1: Да, но не продается он уже, то есть как бы аукциона никакого нет. Это уже...
2: Ну, слушай, это как сами молодые решат, вообще неважно. Просто претензия в том, что она хотела и невеста, и мать хотела торт.
3: Ну, тут хорошо, что она не ела его уже.
1: Невеста ничего не хотела. Она не вообще умолчала про это все. А мать сказала, что ей просто обязаны его.
2: Обязаны.
1: Да, но тут такая позиция у человека, видите?
3: Ну, я думаю, что она к ним еще и переедет скоро.
1: Вместе с ними в свадебное путешествие полетит, скажет.
2: Я ж его рожала.
1: Сыночка-корзиночка, я с тобой.
0: Вейкаперы.
4: На рекорде.

0: Рекорд. Реклама. Скупки лета. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
1: Каждому автомобилю требуется обслуживание. В сервисе замены масла «Спот» в наличии масла и фильтры для всех легковых автомобилей.

0: Ждем вас. Шотмана 25Б. Запись по телефону 44-55-33.
1: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
2: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
3: История мужских стрижек. Помпадур. Это стрижка с короткими волосами сзади и по бокам и длинными сверху, когда в районе челки делается характерный начес. По легенде, свое имя она получила от мадам де Помпадур, любовницы французского короля в 18 веке. И до 50-х годов 20-го столетия эта стрижка была женской, пока не появился Элвис Пресли. Современную версию помпадура часто носит Дэвид Бекхэм, а примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
4: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: На вопросы ваши отвечаем, как и обещали. Что сказать руководителю на работе, чтобы пойти купаться на речку?
2: Позвать его с собой.
1: Да зачем там нужен? Он же душный по-любому.
2: Вот как раз помоется.
1: Не, нужно что-то действенное. Бок болит, например. Нужно по какой-то весомой причине уйти. Ой, там кошка расцарапала подоконник. Я пойду.
3: Вы слышали, что сейчас самое время поесть рыбы?
1: Нужно обманывать.
2: Сначала нужно словить.
3: Да.
1: Я считаю, надо обманывать.
2: Поймать.
1: На речку не отпустят, конечно же. Взять за свой счет, например. День речки должен быть каждое лето, мне кажется.
3: Но главное, с собой не берите начальника.
1: Да, конечно. Сколько времени уделяете на сон, ребята?
2: Часов 5.
1: У меня сколько выйдет, сколько получится вообще.
2: Ну, это вообще, рулетка.
1: Да. Это вообще каждый день лотерея, реально. Я не знаю, проснусь с утра или нет. Азат пишет: как давно вы работаете на радио и где работали раньше?
2: Ой.
1: Это очень долго.
2: Это очень долго вспоминать.
3: Там фирм, в которых я побывал.
1: Креативные сферы в основном, да?
3: Да. Ну, да.
1: Мы работали в креативе, только с КВН, как пошло еще. Вот.
3: Ну, у меня первая работа, давайте так, вторая работа в Питере была, я на фейс-контроле работал.
1: Стас вот людей бил.
3: Да ну не бьем людей!
2: Все ивенты, да, юмор, камеди, КВН, вот это вот все, организация мероприятий, веселее!
1: Все, молодец.
2: Как я назвала слово «ивент».
1: Никит, почему кроксы ненавидишь? Да не уродские, потому что. Как можно было выбрать человечеству? Чей голос в отбивках между песнями кричит «Лето!» У нас лето кто-то кричит. С таким задором интонацией кричит, что если зимой услышишь, то будет.
3: Все, я понял ненависть к кроксам.
1: Так.
3: Никита висел на обрыве, он не мог забраться, был дождь, это гроза. Он висит такой: «Помогите, ну хоть кто-нибудь!» И он видит, он же снизу, как подходит человек, и он видит только ноги. И они торчат кроксы. Он такой: «Я найду тебя!» И с этого момента ты ненавидишь кроксы.
1: Классный фильм, мог бы получиться. Фэнтези.
3: Гость, да? Снимать.
1: Гость снимать. Фильм. Мы про это. Да. Друзья, спасибо вам большое за эту неделю. В следующий раз мы услышимся с вами во вторник в полном составе. Поэтому будьте готовы. С вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
2: Отличных выходных. Ждем вас утром, как обычно.
3: Всем прекрасного дня.
2: Пока.
0: Вейкаперы. На рекорде.

Йоу, Рекорд на связи. Первая танцевальная радиостанция страны. Я Никита Бурягин. Сегодня пятница. Напоминаю вам. А также интересная вышла новость. Apple Music опубликовали топ-20 самых популярных исполнителей за все время существования их стриминга. 11 лет он существует. Первую строчку занял канадский рэпер Дрейк. Самой популярной исполнительницей в истории по количеству прослушиваний стала Тейлор Свифт. Она взбралась на вторую строчку рейтинга. А третье место занял рэпер Фьюч. Вот. Кому интересно, посмотрите это. Гуляет статистика в интернете. На 20-м лишь Эминем, может, что странно лично для меня. На 11-м Трэвис Скотт. Это, если так брать рандомные места, на 9-м Кэнни Уэст. Тот самый. Давайте ваши топ-3 напишите в чат мобильного приложения Рекорда, кого чаще всего слушаете. Интересно будет почитать. А я расскажу о треках в этом часе, тем более там новинка ожидается. Оффенбах, Miles Away. В этой части Dive Into Me.

0: Dubdogs услышим. Ну и, конечно, пятница — это день премьер в эфире Рекорда. Сейчас прозвучит свежий сингл Power Dancer от голландского диджея-продюсера Block and Crown. В качестве соавтора трека указан Бенито Бенитес. Это творческий псевдоним Микаэля Мюнцинга, основателя культовой немецкой группы Snap. Новый сингл Block and Crown — это современное клубное переосмысление легендарного суперхита 1990 года The Power. Итак, Block and Crown, Power Dancer, Рекорд ремейк. Слушаем.
1: Премьера трека.

0: Рекорд. Новости.
1: Переговоры США и Ирана, запланированные на сегодня в Швейцарии, не состоятся, пишет Рейтер. Ранее Белый дом сообщил, что Венц отменил вылет в Швейцарию на подписание меморандума с Ираном. В Вашингтоне выразили вместе с тем надежду, что технические переговоры с Тегераном начнутся как можно скорее. С 1 сентября в России начнет действовать единый QR-код для оплаты товаров и услуг. Как сообщили в Госдуме, вместо нескольких QR-кодов от разных банков на кассах будет использоваться один универсальный код, который формируется через национальную систему платежных карт. Это должно упростить процесс безналичной оплаты для покупателей и бизнеса. На чемпионате мира 2026 завершился очередной игровой день. Сборная Мексики благодаря победе над Южной Кореей первая обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Канада разгромила Катар со счетом 6-0, а главным героем встречи стал автор хет-трика Джонатан Дэвид. Швейцария уверенно обыграла Боснию и Герцеговину, забив все мячи в заключительной части матча, а Чехия и ЮАР разошлись на счете 1-1. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
0: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
9: Дэнс лето!
0: На рекорде!

чувствовать, у вас хорошее настроение, ровно такое же, как и у вейкаперов, которые прямо сейчас благополучно все-таки покидают студию Радио Рекорд. Счастливо, раскрыв крылья, они говорят всем вам до свидания, хороших выходных, ну и в понедельник, как всегда... А, нет? Вы вас все уволили? В общем, Аня говорит, что в понедельник уже ничего не будет. Что ты говоришь? Ничего не слышу, ты говоришь. А, я в понедельник работаю, видишь, ты какая умненькая. Нет, я в понедельник не работаю. Короче, друзья, я о чем хочу вам сказать. О том, что мы вчера анонсировали большое событие. Это осенний фестиваль «Трансмиссия». Напомню, что у нас есть Петербург и Москва, два города, в которых мы регулярно проводим фестиваль. Так вот, друзья, мы анонсировали, рассказали о том, какие артисты будут выступать. Это и российские звезды, конечно же, зарубежный мощный состав. Во-первых, Ронски Спид, во-вторых, Ален Вотс,

давайте поговорим о музыке. Например, в этом часе будет «Медуза». Также послушаем свежак от Пна.

0: Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Мужики, а у вас какой ТВ?
3: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
4: У меня антенна. Каналов маловато.
2: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
5: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 555-777. Ситилинк. 555-777.
6: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточнить по телефону.
7: Заколачивайте!
8: Забиваем.
9: Свай забиваем, не спеша.

0: России компания «Пронедвижимость» обеспечит монтаж железобетонных свай. Звоните 67-13-13, Петрозаводск, Береговая, 2. Век, век, век простоят. Век, век наши сваи.
1: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Иран приступили к 60-дневному этапу переговоров по подготовке итогового соглашения. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Венс, комментируя подписанный меморандум о взаимопонимании. По его словам, в течение этого периода будут согласовываться детали будущей сделки. Федеральная антимонопольная служба опровергла сообщение о повышении тарифов ЖКХ с 1 июля. В ведомстве заявили, что ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а рост платежей не превысит установленные правительством параметры. Защитник сборной Австрии Штефан Пош получил перелом челюсти в стартовом матче чемпионата мира, но доиграл встречу до конца. Травма была подтверждена уже после игры с Иорданией, завершившейся победой австрийцев со счетом 3-1. По данным Австрийского футбольного союза, операция футболисту не потребуется. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
10: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
11: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.

0: Рекорд. Реклама. Мечтаете о красивой улыбке? Только до конца августа в Дента Плюс цирконевая коронка на свой зуб всего за 19 900 рублей. Современная эстетика, прочность и комфорт по выгодной цене. Количество мест по акции ограничено. Записывайтесь прямо сейчас. 45 45 45. Дента Плюс. Улыбайтесь уверенно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белое. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
3: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
2: Внимание, правильный ответ.
4: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
5: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технических возможностей. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
2: Вот это CityLink!
6: Мам, а когда у меня будет своя комната?
7: Скоро будет, солнышко.
8: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
9: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
8: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
5: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером северного края.
11: История мужских стрижек. Квиф. Это вариант для тех, кто любит выделяться. Представьте себе Элвиса Пресли, но без блестящей укладки бриолином. Вот это квиф в наше время. Стрижка такая же модная, как помпадур, но куда более универсальная. И сейчас она даже популярнее, чем в рок-н-ролльные 50-е. Квиф часто выбирают Джастин Бибер и Егор Крид. А примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Dance Radio. Record.
1: Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Друзья, впереди выходные. Это означает, что наверняка вы будете что-то есть. Много всего интересного.

лучше будет, если вы будете ходить в горку, лучше будет, если у вас в руке будут пакеты из какого-то магазина, лучше будет, если вы будете идти выпадами, но в целом без выпадов можно, просто с пакетиками. Короче, друзья, все.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане театра. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Хотите, чтобы в вашей новой большой квартире все было стильно, уютно и на своих местах, без лишних затрат времени и денег? Группа компаний СФК дарит дизайн-проект при покупке трехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Легенда». Максимум комфорта в каждом метре. Успейте купить. Количество квартир по акции ограничено. Звоните 44 55 55.
3: В акции участвует квартира 70 квадратных метров. Застройщик ООО СФК. Береговой. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Что, уехала? А твой-то там, наверное, баб водит.
5: Ну, давай посмотрим. У меня же теперь домофон CityLink с камерой. Так. Вот он, голубчик. Ой, опять с квасом. Третий литр за сегодня. А ты говоришь, бабы.
6: Умный домофон CityLink. Звоните 555-777. Установка бесплатна.
4: Ишь, какой умный. И я себе такой хочу. Звоню 555-777.

0: Вкус. Чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно. Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас. Будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Эмираты запретили пользоваться социальными сетями детям младше 15 лет. На фоне растущих опасений по поводу влияния цифровых платформ на подростков аналогичные ограничения вводятся или обсуждаются и в других странах. В частности, запрет рассматривают или уже анонсировали в Канаде, Великобритании, Франции и Словакии. МВД предупредила о новой схеме мошенничества с трудоустройством. Аферисты предлагают простые задания и показывают жертвам фиктивный заработок в чат-ботах. Затем под разными предлогами комиссия, верификация или разблокировка денег выманивают реальные средства. Сборная Мексики первая обеспечила себе место в плей-офф чемпионата мира 2026. Во втором туре группового этапа мексиканцы минимально обыграли Южную Корею со счетом 1-0. Победный мяч во втором тайме забил Луис Ромо, который по итогам встречи был признан лучшим игроком матча. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября Москва, Викей Стадиум. 7 ноября Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Первая партия билетов по самой выгодной цене уже на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2111.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
3: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
8: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: Рекорд. Реклама. Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Дента Плюс уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Дента Плюс. Стоматология, которой доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. DJ Feel. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Что, уехала? А твой-то там, наверное, баб водит.
3: Ну, давай посмотрим. У меня же теперь домофон CityLink с камерой. Так. Вот он, голубчик. Ой, опять с квасом. 3 литра за сегодня. А ты говоришь, бабы.
4: Умный домофон CityLink. Звоните 555-777. Установка бесплатна.
2: Ишь, какой умный. И я себе такой хочу. Звоню 555-777.
5: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером северного края.
6: Еду я, значит, такая. И тут бабац! На панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот.
5: Там и заменила.
7: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
5: 20 июня. Ресторан «Театра». В 22:00 один из главных саунд-продюсеров страны Антон Ишутин, создатель хита «Гон» с почти 100 миллионами прослушиваний. Владелец лейбла «Blessed Music», музыкальный хамелеон, которого знают не только в России. Его яркие выступления и невероятная подача дарят незабываемые эмоции на каждой вечеринке. Не пропустите. 20 июня, 22:00, ресторан «Театра». Вход 1000 рублей. 18+.
1: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем новый музыкальный час. Согласитесь, что врываться в длинную рабочую неделю после короткой рабочей недели – это, ну, такое себе. Тем не менее, друзья, мы с вами справились. Сегодня у нас пятница, 19 июня. Впереди целых два выходных, с чем я вас и поздравляю. И предлагаю, собственно, на это настраиваться. У нас в ближайшие часы будет очень много классной электронно-танцевальной музыки в эфире. Давайте про ближайшие 60 минут расскажу прямо сейчас. Вот что мы с вами послушаем. Это будут Cozy Sky и Саймона Wicked Game Record Mix. Леони и Калум Скотт Stay Record Mix.

And Night Record Mix. Каждую пятницу Радио Рекорд представляет новые треки. Сейчас в эфире главный претендент на звание гимна летних

Впервые меня назвали злопамятным 17 декабря 2003 года.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем. То, чего добился в спорте.
2: Вчера разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
1: Светлана бежала от бывшего 2 недели. Вот это спорт. Вот это да. Вернусь я в паркур, пожалуй.
3: Слушай, ну один раз с лестницы ты упал. Ну один.

0: Рекорд. Новости.
1: США объявили о снятии морской блокады Ирана после подписания меморандума о прекращении боевых действий. Отмечается, что американские силы больше не препятствуют судоходству по маршрутам, ведущим в иранские порты. При этом военные корабли США сохранят присутствие в регионе для контроля за выполнением условий достигнутых договоренностей. Предстоящие изменения программы льготной семейной ипотеки, как ожидается, будут предусматривать увеличение максимального размера кредита, заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. По его словам, это позволит семьям приобретать более просторное жилье. Сборная Канады одержала разгромную победу над Катаром на чемпионате мира 2026. Матч второго тура группового этапа завершился со счетом 6-0, а главным героем встречи стал Джонатан Дэвид, оформивший хет-трик. Благодаря этому успеху канадцы одержали первую в своей истории победу в финальной стадии чемпионатов мира, а Дэвид был признан лучшим игроком матча. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2111.
2: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
3: Мам, чешется. Что делать?
4: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама «Аохилинрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
8: Дэнс лето! На рекорде!

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

дождичком. Так вот, друзья мои, сегодня у нас пятница, и сегодня в Санкт-Петербурге, я вам официально заявляю, за окном солнце. Поэтому мы рады делиться с вами этой солнечной летней энергией по-настоящему. Всех приветствую, где бы вы ни находились, получайте удовольствие от той музыки, которую мы будем вам раздавать в ближайшие часы. В ближайшие же 60 минут послушаем вот что. Али Фабин и Рене Миллер, Body Talk, Record Mix. Джон Саммит и Джулия Чот, Shades of Blue, Record Mix.

Рекорд ремейк. А прямо сейчас Yearbooks, Graceland. И это рекорд Dance Лето. Dance Лето.

Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь. Дэнс лето.

0: Рекорд. Новости.
1: Большинство стран Евросоюза поддержали идею переговоров с Россией, сообщает Политико. По данным издания, против выступили Франция, Германия, Дания, Нидерланды и Эстония, посчитав, что сейчас для такого диалога неподходящее время. Мошенники начали обманывать россиян под предлогом трудоустройства за границей. В полиции рассказали о случаях, когда соискателям предлагают работу за рубежом, помогают с оформлением документов, а затем требуют перевести деньги через поддельные платформы. Правоохранители напоминают, что за трудоустройство платить не нужно, а любые требования перевести деньги должны насторожить. Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер намерен завершить международную карьеру после чемпионата мира 2026. Голкипер заявил, что нынешний турнир, вероятно, станет для него последним в составе национальной команды. Ранее Нойер установил рекорд, став самым возрастным футболистом в истории сборной Германии, сыгравшим на крупном международном турнире. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс, канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно.
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелион-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Я, знаете ли, спортсмен. Спортсмен, я. Если сменить масло, только в спот.
3: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
4: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
5: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
6: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь, сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
7: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: 25 июня на сайте radiorecord.ru. Бегом туда, мероприятие 18+. Ну и, разумеется, расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в этом часе на рекорде. Это будут Anima и Джоджи, Beautiful, Record Mix. Боб Синклейр и Кайза, I Can't Wait, Record Mix. Dub Dogs и Fezzo, How Does It Feel, Record Mix. O'Neill и Convai, Small Town Boy, Record Mix. А прямо сейчас Эвелин Рокстон, Vertigo, и это рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето!
2: На рекорде. Yeah!

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Луха защитят от похищения. В селе Лух хотят установить камеры, потому что туристы постоянно воруют таблички с названием населенного пункта.
2: Что за туристы? Что за лоха-туристы? Это что, туристы специально ездят в Лох за табличками? Конечно. Как в Милан за одеждой, что ли?
3: Ну, разумеется.
2: Как бы воруют все, даже лохов.
3: Лохов в первую очередь. А я хотя бы украл табличку на выезде из Лох. Лох перечеркнуто. Антилох.
2: А не проще ли переименовать село из Лоха в Красавчик или в Умницу? Просто переименуйте.
3: Они хотят по своей малой родине. Дед жил в Лохе.
2: В каком смысле?
3: Хорош, самое что ли?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Причиной отсрочки поездки Венца в Швейцарию могла быть позиция Ирана по Ливану. Об этом сообщает Axios. По данным издания, Тегеран заявлял, что будет расценивать любое новое нападение Израиля на Ливан как нарушение положений меморандума о взаимопонимании с США. В Миноборнауке заявили, что тотального высшего образования для экономики не требуется. По словам главы ведомства Валерия Фалькова, сложившаяся практика, при которой почти каждый выпускник школы поступает в ВУЗ, не соответствует потребностям рынка труда. Министр подчеркнул, что необходим баланс между высшим и средним профессиональным образованием. «Зенит» проведет товарищеский матч с аргентинской «Химнасией» в рамках подготовки к новому сезону. Встреча состоится 5 июля в Петербурге. Также команда Сергея Симака сыграет с азербайджанским «Нефтчи» и сербской «Цервенной звездой». Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2111.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.».
9: Прям с лета.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем. То, чего добился в спорте.
2: Вчера разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
1: Светлана бежала от бывшего 2 недели. Вот это спорт. Вот это да. Вернусь и я в паркур, пожалуй.
3: Слушай, ну один раз с лестницы ты упал. Ну один.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И вот, конечно, есть много известных диджеев, но есть при этом и недосягаемые звезды. Один из таких — это Келвин Харрис. Парень из Шотландии, который уже более 10 лет стабильно штампует хиты каждый год, по нескольку раз в год. Собирает миллиарды прослушиваний на стримингах. Среди его звездных коллабораций, между прочим, работы с такими поп-дивами, как Риана, Дуа Липа, с такими артистами, как The Weeknd, Элли Голдинг и многими другими. Ну а треки We Found Love и One Kiss, та-та-ра-там, и Summer, и I Feel So Close To You Right Now. Вот я думаю, что вы прекрасно даже в моем отвратительном исполнении узнали, потому что они давно стали классикой танцполов. В этом году Келвин Харрис делает более 20 сольных шоу на Ибице по два раза за неделю, и каждый раз sold out, билетов нет. В общем, очень крутой артист, и штампует он хиты реально, как горячие пирожки. Новую его работу, которая называется «Satisfy», мы послушаем с вами в этом часе.

Еще один трек от Vintage Culture и Gaps Last. А начнем этот час с трека Эбин Холлоу, и это рекорд Дэнс Лета.

0: Ловите летний вайб с онлайн-радиоканалами от Радио Рекорд. Beach Party. Mashup. Summer Lounge. Dream Pop. Это настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
3: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
4: Бизнес.
3: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями.

0: энергия, которая работает на вас.
1: Что, уехала? А твой-то там, наверное, баб водит.
2: Ну, давай посмотрим. У меня же теперь домофон CityLink с камерой. Так, так, так. Вот он, голубчик. Ой, опять с квасом. 3-й литр за сегодня. А ты говоришь, бабы.
3: Умный домофон CityLink. Звоните 555-777. Установка бесплатна.
1: Ишь, какой умный. И я себе такой хочу. Звоню 555-777.
4: Заколачивайте!
5: Забиваем.
6: Свай забиваем, не спеши.

0: Про недвижимость обеспечит монтаж железобетонных свай. Звоните 67-13-13. Петрозаводск. Береговая 2. Век, век, век. Простоят. Век, век. Наши сваи.
1: У вас не просто машина. Помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, ну и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис». Зайцева 63, строение 2. Телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойствие.

0: Поздравляю вас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Рекорд. Новости.
1: Правительство заявило о мерах по недопущению дефицита топлива на внутреннем рынке. Власти намерены обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов и избежать локальных дисбалансов, а ситуация с обеспечением моторным топливом находится под постоянным контролем Минэнерго. Также поручено провести дополнительный анализ ценообразования на топливном рынке. Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Регулятор уменьшил ее на 25 базисных пунктов по сравнению с апрельским уровнем. Это уже девятое подряд решение по смягчению денежно-кредитной политики с момента начала цикла снижения ставки в июне прошлого года. Лионель Месси возглавил список лучших бомбардиров чемпионата мира 2026 по итогам первого тура. Капитан сборной Аргентины оформил хет-трик в матче с Алжиром и вышел на первое место в гонке снайперов турнира. Ближайшие преследователи пока отстают на один гол, имея в активе по дублю. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Мам, чешется. Что делать?
6: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
7: Реклама АО «Хелиорукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
9: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
10: Акведы.
11: Выбраны.
12: Документы для регистрации ИП.
11: Готовы.
13: Фантастика.
11: Счет, бухгалтерия.
14: Подключены. Поехали.
15: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО банк.
16: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
17: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
18: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
19: Дэнс лето!
20: На рекорде.
19: Лето!

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Реклама. Мечтаете о красивой улыбке? Только до конца августа в Дента Плюс цирконевая коронка на свой зуб всего за 19 900 рублей. Современная эстетика, прочность и комфорт по выгодной цене. Количество мест по акции ограничено. Записывайтесь прямо сейчас. 45 45 45. Дента Плюс. Улыбайтесь уверенно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Мужики, а у вас какой ТВ?
3: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
4: У меня антенна. Каналов маловато.
2: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
5: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 555-777. Ситилинк. 555-777.
6: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточнить по телефону.
7: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега». Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
8: Мам, а когда у меня будет своя комната?
9: Скоро будет, солнышко.
10: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
11: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
10: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
12: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: История мужских стрижек. Кроп. Получила свое название от английского глагола crop, что означает подрезать. Это короткая стрижка с удлиненным и нарочито небрежным верхом. Волосам придается так называемая перьевая структура. В зависимости от укладки, кроп может выглядеть как дерзко, так и вполне строго, что делает эту стрижку универсальной. Кроп носят почти все герои легендарного сериала «Острые козырьки», а примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
7: 20 июня. Ресторан театра. В 22.00 один из главных саунд-продюсеров страны. Антон Ишутин, создатель хита «Гон» с почти 100 миллионами прослушиваний. Владелец лейбла Blessed Music. Музыкальный хамелеон, которого знают не только в России. Его яркие выступления и невероятная подача дарят незабываемые эмоции на каждой вечеринке. Не пропустите. 20 июня, 22.00. Ресторан театра. Вход 1000 рублей. 18+.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

classic. What comes next will be marvelous.